что-то знает себя, каков, и что-то трёшь, что тебе не помогает, кто стоит для тебя, где я понимаю, я занимаю, где ты не вижу себя, где оно в моём отражении, но ты хочешь тебя, где ты нужна, если я не помню.